0: вам приказываем встретиться его сегодня на углу 49-й и
1: 50-й. Funky. Down. Nasty.
2: Hey, listen to the man.